И свата светла, что сияет у ночи, обасят мрак, у сердца нече мочи, как само месяц.